0: Новости на радио Пурга.
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. В Нунлегране начали собирать каркас будущего спортзала. Как сообщили в муниципалитете, подрядчик перешел к новому этапу строительства модульного здания. Каркас устанавливают на готовой части свайного основания. К концу августа рабочие должны смонтировать все 68 свай. Сейчас установлены 46 из них. Площадку заранее выровняли и подготовили. Необходимые материалы и оборудование уже доставлены в село. Строительством занимается компания «Армада» из Забайкальского края. Сдать объект планируют до конца этого года. Как отметил в Рио главы Провиденского района Владислав Набиев, в новом зале школьники смогут заниматься физкультурой, а жители села тренироваться и проводить вечерние игры. Помещение также намерены использовать для соревнований между командами из разных сел. Благодаря крытой площадке занятия не придется отменять из-за мороза, ветра или снега. Сборная Чукотки по киокусинкай начала подготовку к соревнованиям. Как сообщили в Департаменте физической культуры, 10 спортсменов готовятся к новому соревновательному сезону по карате во Владивостоке. Занятия проходят в центре «Олимпиец» с 24 августа по 7 сентября. Команда округа тренируется вместе с бойцами Федерации киокусинкай Артемовского городского округа. Программа рассчитана на 2 недели и включает работу над техникой, силой и выносливостью. В течение 3 дней участники проводят по 3 тренировки, после чего отдыхают 1 день. На сборы приехали Вячеслав Чанчукский, Максим Киареску, Кира Брыкова, Полина Фукс, Роман Пучков, Елисей Веснин, Виктор Бурьянов, Георгий Перетяка, Лев Солодовник и Андрей Нестреляев. За подготовкой команды следит тренер высшей категории Антон Симонов. Интенсивные занятия должны помочь спортсменам набрать форму перед ближайшими стартами. Временная поверенная в делах Румынии в Москве Лилиана Бурда прибыла в МИД России. Ей вручили ноту об объявлении персоной нон грата сотрудника румынского посольства. Россия ответила зеркально на аналогичное решение Бухареста. Бурда пробыла в здании менее 10 минут и отказалась общаться с журналистами. В июле румынский посол был отозван для консультации после инцидентов с дронами. Дипломатический конфликт между странами продолжается. И в завершении выпуска. Ученые университета Хагена назвали Австралию самым безопасным местом при глобальной катастрофе. Проанализировав сотни сценариев, от астероидов до ядерной войны, исследователи выяснили, выживут богатые островные страны с развитой промышленностью и сельским хозяйством. Австралия производит много продовольствия, окружена океаном, удалена от конфликтов и обладает ресурсами. В список также вошли Новая Зеландия, Япония, Швейцария и Аргентина. Основные угрозы – это вулканизация, хроническая зима, потеря инфраструктуры и биологические риски. Как отметили специалисты, вероятность планетарной катастрофы в этом столетии невысока. На этом пока все. До встречи в эфире в 2-часовом выпуске новостей.

Группа МКАН из Углескопии с треком «Родная» в начале нового музыкального часа. Ну а наши артисты действительно нам родные. Любим, когда звучат они в нашем эфире. Далее у нас «Градусы» с треком «Градус 100», хотя на календаре сегодня, точнее на термометре сегодня погода, ну, далеко не 100, 9 и 11 градусов со знаком «плюс» в Анадыре. Поэтому одеваемся обязательно теплее. Богдан Медведи, также Мелани Си, Леонид Агутин, Ева Польна и многие-многие другие. Не пропустите в этом часе.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: 1973 год. В главном метеорологическом центре США переполох.
4: Все газеты пишут об этом, а мы не знаем, понимаете?
5: Что вы имеете в виду?
4: Это природное явление, которое всколыхнуло всю Америку.
5: Землетрясение?
4: Да нет.
5: Торнадо?
4: Да ну нет, ну как-то по-другому.
5: Авокадо?
4: Ты меня за кого принимаешь, а? А, вспомнил. Это уникальное природное явление называется дым над водой. Слишком увлеченные предсказаниями погоды, метеорологи не знали, что 28 августа 1973 года 45-ка группы Deep Purple «Smoke on the Water» «Дым над водой», став золотой, действительно всколыхнула всю Америку.
1: «Smoke on the Water» —
0: ежедневная,
1: как бы историческая программа.
0: «Календурь».
2: «Календурь».

Мелани Си, Never Be Same Again, только что на волнах Радио Пурга. Ну а сегодня я нашел еще один праздник в календаре, который идеально подходит под пятницу, и называется он «День гоняйте мышкой вокруг значков». И когда ты действительно ждешь вот эти последние минуты до обеденного перерыва и, в принципе, до выходных, и работу делать совсем не хочется, мы этим занимаемся, мышкой гоняем вокруг значков. Таким образом пытаемся время немножечко ускорить. Так что, если совсем не хочется работать или вся работа переделана, вы знаете, что нужно делать.

Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудником банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.

0: Присаживайтесь удобней. Пришло время восхитительных историй.
1: Поговорим сегодня о домашнем насилии. Во всем мире это серьезная проблема. Но если откатиться на 600 лет в прошлое, то никакой проблемы и не будет. Ведь в средневековье нашли весьма оригинальный способ решать споры между супругами. Не запрещать их, а узаконить драки супругов. В свое время ученые-историки нашли книгу 1467 года выпуска под названием «Фехтбук». Пособие по фехтованию за авторством дуэлиста Ганса Тальхофера. И нашли там кое-что интересное. Описание правил поведения судебных боев между супругами.
2: В синем углу ринга сосед Тихон в супертяжелом весе. В красном углу ринга его соперница и по совместительству супруга Клавдия.
1: Если вы представили себе такой бой, то нет, все было чуточку иначе. В средневековье прекрасно понимали, что мужчины физиологически сильнее женщин, а этот самый судебный бой уравнивали любопытным способом. Мужчина должен был стоять в яме примерно по пояс, и в руках у него обычно была дубинка. Выбираться из ямы он не имел права. Супруга же его не была ограничена столь сурово и спокойно передвигалась, скажем так, по рингу на своих двоих. Но в качестве оружия у нее была скалка? Сковородка? Нет. Мешок с камнями весом около 2 килограммов. Ну что за нравы были в те времена? Переходим к бою. Fight. Прикол в том, что особо правил-то и не было. Приемы были разрешены любые, в том числе удары по голове, удушение, удары ниже пояса и даже выкручивание детородного органа мужчины. У-ля-ля. Да, да, мастер Тальхофер упомянул и такие подробности. Так кто же в итоге будет прав? Победителя определяли судьи. По каким параметрам неизвестно, видимо, за зрелищность. Так и уходили потом супруги домой, побитые. Зато счастливый, что конфликт удалось решить в судебном порядке. Главное, чтобы жена не начала типичное «я не договорила». К концу средневековья судебные разбирательства, или более формально судебные дуэли, становились все более необычными, но они все еще были принятой частью теории и практики права в эпоху Возрождения. Они могли быть использованы в делах об изменах и во множестве других уголовных и гражданских дел, где не было подавляющих доказательств с той или иной стороны. В то время фраза «кто сильнее, тот и прав» работала на 100%. Но главное помнить, что мы живем сейчас в другие времена, и нужно уметь слышать и слушать, договариваться и идти на компромиссы. И запомните, без рукоприкладства.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

Мы с вами только что послушали Айсбергер с треком «Банк», совместная работа с Зиверт, которая стала самая-самая этим летом. Музыкальный сервис «Звук» подвел итоги и говорит: главным хедлайнером сезона и топ-артистом признана Зиверт. И песни звучали в сервисе громче всех. Ну а статус главного летнего хита забрал трек «Экспонат» от Мии Бойки. В номинации «Альбом лета» победу одержала группа «Крем Сода» с релизом «Истерика». Также в категории в редакции отмечены Ваня Дмитриенко, также Дима Урик и Полесин Париж и Дикалич Пизи. Вот они самые-самые популярные артисты в России этим летом.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. С вами Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Готовы пополнять свою поваренную книгу новым рецептом? Тогда записывайте. Сегодня готовим шоколадное мороженое из авокадо. Что нам понадобится? 150 граммов авокадо, 150 граммов банана, 100 миллилитров кокосового молока или сливок, 30 граммов какао-порошка, щепотка соли, ваниль и подсластитель по вкусу, а также орехи, какао-бобы или кусочки шоколада по желанию для текстуры. Как готовим? Авокадо и банан очистим, нарезаем небольшими кусочками и замораживаем. Перекладываем в чашу блендера, добавляем кокосовое молоко или сливки и подсластитель. Пробиваем до однородной кремовой консистенции. Добавляем какао-порошок, щепотку соли и ваниль. Еще раз хорошо взбиваем до получения гладкой шоколадной массы. По желанию вмешиваем рубленые орехи, какао-бобы или кусочки шоколада. Перекладываем массу в контейнер и ставим в морозильную камеру на 30-60 минут, чтобы мороженое стало плотнее. Перед подачей оставляем десерт при комнатной температуре буквально на 5-10 минут. Так он станет мягче и приобретет идеальную кремовую текстуру. Для насыщенного шоколадного вкуса используйте качественный какао-порошок без сахара. Это мороженое богато полезными жирами из авокадо и калием из банана. Отличная альтернатива магазинному. Заморозьте авокадо и банан заранее, например, с вечера, тогда приготовление займет всего 10 минут. Пробуйте с удовольствием, друзья. Приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

Вот такое вот классное французское настроение. Как раз с ним нужно идти в сторону дома или кафе, или куда-то еще, где вы планируете пообедать, с мыслями о вкусном круассане, багете и прекрасной высокой кухне. Несмотря на то, что дома у вас... Все, я тоже теперь хочу есть. Начинаю говорить о еде, слюни заполняют рот. Возможно, у вас дома всего лишь макароны с сосисками, но это не важно. Главное, с каким настроем вы пойдете кушать. Поэтому всем приятного аппетита!

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек хвалим делит, который понял, что гамен анмгсаус умнина пенелькут. Камек мальсенклеки нене не трепешкантен там нонгу пэм. А мы это етёлкал там нонгу пэнгракклекин мнгиткин нан мальсенген келиткул этэм. Калет купан унгто ма нене не троир келеми сирелси нет кураун ретэл ом. Нан мкс от камек нирекликин нене не тэсаки нам нонгу пэ етёлкал тэм. Билибинский район, кам кликин гапароль, мам, исиханье, камнгиткин нир амльсин, Чукотский район, нраргаре, Анадрский район, кина гмрохена коран ретным нмгпарин, отвегаутесен, тем, кусусикин, ама канчилан, кина, амль это кисинкин, нене, нет, гирельсин, тем, Монго, килитку гивинит, нанана, тегин, кавиусин, это килитлю, орес, а если мы с вас, это нкама, харам, если мы с вас, это нкама, асал кавиот. Гурес, к неурем, к нам, аким, сукету, асина, мангиткина, нир, амсвин, тысяч, тетул, атьют, теген, вентельсин, тисиус, а полиция, кам, Минкре на нмгсаур кат правоохранителем кликин кон аскин кина гивис ньюс катем генерал сесен клаусетем анана кимит это етомам этен вагил усинетем аним килит ультим анкуре квисе маньюс кате гил кашин кте косерал кура утим клауса генум кеусина мтюсина роскогенетем ремкет ангивсина гема минк варкна Альсона, эквитака гаутосен от килит ультен, ама сенсе веса гайр, ама генинтесен, килит ультен, генкимльтеусен от яакам, полиция с атеньенкам, кляуса ора гатвусен тоз атиргенам, анакауты гетейксен уголовна отдела, иур панина, нену его оркен минкре атирген. Килитку для Чукотка кина гаймагина резейвун ванвепа воинская слава Белоруссия кам. Калитку это натурхен конкурса орген Россия кина военные исторические общества таганом гугаслен округа кам. Минкре нанамгаса орген Владислав Кузнецов. Нкюит кинет пыльте Россия аву веселине тумаке така совет регион кина отделения кина. Омакан выгатвален такашипор на председателен общества кин Николай Овсиенко. Отделение Натвахан округа к 2023 гивейпы. Рыгнан нынсекина тамас вангвас от таарунгурга кин мюсертенмас от нотаверингат сэте майнгмарау гивингетка. Анкама нынсекина от урок от нирахав майнгмарау гивингеткина самам. Амкан ашон милосертенмас аншахен от Елиусе Крен, МЧС, Амросгвардия. Семня кош милосертенмас на Инан Касрон, Нутеверинец, Инчукот, Кака. Тенкит Унгаркана, Готин Неделя, Канкан Гевентесен, Венгака. Анкаган Касросен от Мнгиткин Нирака, Стендат, История кина Героев Округа. Мальхосил от Чукотка кен мангитай каус это кеукусинкай гатин маум гошен от красетен вете минкре нанмгсаур кет департаментай по мальхосил юрген сас это мангиткен мальхосил от тен маур кет красетен вете у Владивостока ка нентен маур кен от красетен вете центра ка олимпийца кликен гра апарвал каку пангиры исин гер амльсан каутаунете айне исин нентен маур кен от Катю Мальхосил от Федерации кина. Гантин Маускаусен от Мальхосил от Морок округа кина. Вячеслав Чанчукский, Максима Кеуриску, Кира Брыкова, Полина Фукса, Романа Пучков, Елисея Веснина, Виктора Бурьянов, Георгий Перетяка, Лев Солодовник, Андрей Нестреляев. Генерал Насекин это Мальхосил от Инени Гусеус, а Мальхосил Юрга Антона Симоновна. Анканай, это Плеткуркан, Атау, Аннан Мусингс, Атау Нетынь.

0: Ольга Серябкина открыла новый музыкальный час треком «Бывало и лучше». Ну а далее у нас попутчик Султан Лагучев ходит с треком «Попутчица». В этом часе G-Hope и Мигель. Также кино «Шаман», Кубель Аффенбах и многие-многие другие. Программа «Знаете ли вы?» И, конечно же, «Мозг шалит». Узнаем, как он нас может обманывать и как мы, в свою очередь, можем обмануть его. Все это будет в этом часе. Не пропустите. У микрофона Иван Семиклетов. Слушайте «Радио Пурга».
1: Радио Пурга. И рыба сама идет.

0: Реклама на радио Бунга.
1: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Друзья, напоминаю, что сегодня 28 августа, на календаре 13:18 на часах студийных, и смотрю в события истории. 28 августа произошло кое-что. В 1994 году в России были изъяты из обращения копейки. А кто ж теперь рубль будет беречь-то? Непонятно. Вот и действительно, я последний раз копейку и не вспомню, когда даже видел. Тут недавно удивился, что 5-рублевые банкноты появились. И такой, ого, тоже не видел их очень давно. Так что все меняется, что-то забывается. Но если у вас где-то они хранятся, пусть будут. Потом, возможно, либо пригодятся, либо продадите их задорого лет так через 20, 30, 40.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верится.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
3: Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга», и я Алексей Тесленко. А сегодня поговорим об эффекте фантомного уведомления, когда вам кажется, что телефон вибрирует или звонит, хотя он даже не в кармане. Вы сидите на совещании, вдруг чувствуете знакомую вибрацию в бедре, тянетесь к телефону, а экран черный. Или, например, вы принимаете душ, слышите знакомый рингтон, выбегаете с мыльной головой, а телефон лежит в совсем другой комнате. Мозг здесь не глючит, он просто слишком привык к ожиданиям. Нейронные сети становятся гиперчувствительными. Любой шорох ткани или мышечный спазм мозг принимает за долгожданное сообщение. Но вот вам совет на день. Если вас раздражают такие фантомы, то уберите телефон из кармана. Оставьте его в сумке или на столе. Это снизит фоновое ожидание и даст нервной системе перезагрузиться. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто слишком ждал важного сигнала. А мы с вами теперь знаем, иногда лучшая связь с миром – это возможность на секунду от него отключиться.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так.
1: Да что?
0: Как-то не верится.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

0: Радио Пурга.
1: На расстроенной гитаре получаются аккорды просто так. Это знак. Мы пришли, а нас не ждали. Наши лица на билбордах не узнать, но и не прогнать.

0: Знаете ли вы?
1: Исследования показывают, что люди, обладающие властью, могут проявлять меньшую эмпатию к другим. Это связано с тем, что власть может вызывать чувство уверенности и превосходства, что приводит к снижению уровня сочувствия к потребностям и переживаниям других людей. Власть может также вызывать изоляцию от реальных проблем окружающих, что усугубляет эту тенденцию.
0: Теперь буду знать.

солнце светит ярко, красота, хочется прям выйти на улицу. Ну и вообще, в принципе, если заглянуть в прогноз погоды на завтрашний день, как минимум в Анадыре, то ожидается местами солнечная погода, без дождя и теплая, до 14 градусов тепла, а в конце лета это жара, считайте. Так что, я думаю, кощунством будет просиживать этот день, как минимум, дома для такой погоды. Прохладненько, есть воскресенье. Мы завтра все получаем удовольствие от солнечных ванн, а воскресенье уже будет холодать. Так что с сегодняшнего дня заряжаемся витамином D, пока солнце еще есть, потому что мы знаем, к концу осени и зимы его уже у нас практически не будет. Главное, все брать в свои руки и досуг в том числе.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

Друзья, пришло время прощаться с вами, но ненадолго в масштабах недели. В воскресенье мы снова с вами услышимся. Сейчас я отправляюсь в выходные, врываюсь в них, в эту солнечную прекрасную погоду. Услышимся мы в последний день этой недели. Ну, а также потихонечку готовимся к следующей, где нас ждет что? Сначала, да, вы правильно подумали, 1 сентября. Все родители такие: ну ладно, как-то мы и это переживем. А потом еще календарь не забудьте перевернуть в конце следующей недели. Там-то 3 сентября будет. Друзья, ух, что нас ждет, что нас ждет. А в следующем часе вас ждет Борис Медведев. Не пропустите, будет много классного и интересного.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Против руководителя Билибинской гостиницы возбудили уголовное дело. Ущерб предприятию, по данным полиции, превысил 300 тысяч рублей. Как сообщили в окружной полиции, директор гостиницы в январе и июле прошлого года давала подчиненным незаконные распоряжения. Работники должны были заселять выбранных ею граждан на неопределенный срок и не брать с них плату за проживание. Такие решения выходили за пределы полномочий руководителя и противоречили внутренним документам организации. Нарушения выявил окружной отдел экономической безопасности и противодействия коррупции. Собранные материалы передали в следственные органы. Возбуждено дело по статье о превышении должностных полномочий. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего и круг причастных лиц. Жители Анадыря помогают отремонтировать церковь на косе Александра. Системы отопления и водоснабжения меняют в храме Преображения Господня. Минувшей зимой трубы там перемерзли из-за сильных холодов, а батареи лопнули. Старые коммуникации прослужили несколько десятилетий, их не обновляли с советских времен. На просьбу Анадырской и Чукотской епархии о помощи откликнулись горожане. Предприниматель Владислав Зотиков предоставил материалы для ремонта и отделки. Сотрудники горкоммунхоза разработали проект. Они убирают изношенные трубы и прокладывают новые. Затем специалисты проверят систему и подключат ее к центральным сетям. Прихожане приводят помещения в порядок, работают вечерами и по выходным. По словам представителя епархии Дмитрия Зиновьева, сейчас завершена примерно треть ремонта. Кроме замены коммуникаций, рабочие утепляют здание и устраняют его недостатки. Все работы планируют закончить до холодов. Якутск накрыло дымом от лесных пожаров. По данным спутникового мониторинга на утро 27 августа, дымовой шлейф движется с северо-запада республики. Основные источники задымления – это лесные пожары в Красноярском крае на границе с Якутией, а также в Мирнинском и Оленинском районах. Действующие пожары находятся в удаленных и труднодоступных местах. Работы по тушению продолжаются. Правительство Дании выплатит компенсации женщинам Гренландии. Они коснутся тех, кто пострадал от программы принудительной контрацепции, которая действовала с 60-х по 90-е годы. Внутриматочные спирали устанавливали без информированного согласия, особенно несовершеннолетним и женщинам после родов. Программа была частью политики контроля рождаемости и нарушала права человека. Власти Дании признали историческую ответственность. Размер выплат и порядок их получения пока уточняются. Правозащитники призывают не ограничиваться компенсациями, а изучить последствия для здоровья и социальной структуры гренландских общин. И в завершении выпуска. Число пивоварен в Германии сократилось на 3,5% в прошлом году. Осталось 1415 предприятий. Продажи пива упали на 6%. Это примерно до 8 миллиардов литров. Почти две трети заводов работают по закону о чистоте пенного продукта 16 века. Большинство предприятий расположено в Баварии, Баден-Вюртемберге и Северном Рейне-Вестфалии. Преобладающая часть производит менее 100 тысяч литров ежегодно. 8 предприятий выпускают около 200 миллионов литров. А на этом у меня все. Во второй половине дня освещать события в мире вам будет Олег Кравченко. До встречи в эфире.

0: табак Чилок-Док и каждую пятницу. Ведь тогда-то что-то да и произойдет. Ну а так как сейчас пятница, 28 августа, происходит все точно так, как мы и планировали. День перед выходными рабочий, но к тому же особенный, уникальный и даже любимый. У микрофона Борис Медведев. Я желаю вам хорошего дня, хорошо его провести и то же самое с настроением повторить, а также болеть, и музыка у нас будет вместе с чем-то новым и просто-напросто интересным. И не забываем о том, что пятница, как всегда, пролетает быстрее, чем любой другой.
1: 25 лет в эфире.

0: Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

девочка Прасковья из Подмосковья. И все всегда надеялись, как сложится ее жизнь. Надеялись только на то, что все будет хорошо. Ведь иногда перемены нужны. И желательно в лучшую сторону. Ну а мы возьмем это как пример того, что не надо в случае чего бояться или стесняться. И задавать вопрос тоже нужно. Ну а задавала ли эта девочка подобные вопросы? Скорее всего, да. Даже если они остались за кадром. Ну а на вопрос, что будет дальше, мы тоже ответим. Это Нюша, ядовитая песня о том, как не надо строить отношения. Берем, например, и делаем по-другому.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы ступаете на пляж, а песок фиолетовый. Не розовый, не пурпурный, а глубокий, как вечерний закат с отливом сирени. Волны прибывают, оставляя на берегу полосы, похожие на виноградный сок. Вы оглядываетесь, нет ли здесь магии? Но нет, это просто земля, которая смешала в себе все цвета. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на Радио Пурга. И я, Алексей Тесленко, сегодня про пляжи, где песок пахнет утренней сиренью. Речь о реальных местах. От вулканических островов Исландии до скрытых бухт Греции. От пляжей Канарских островов до уединенных берегов Новой Зеландии, где песок имеет фиолетовый оттенок. Причина – минерал оливин, смешанный с вулканическим пеплом и частицами гематита. Но для местных жителей это не геология, это цвет души моря. В Исландии на пляже сиреневый камень, песок окрашен в оттенки, которые меняются в зависимости от времени дня. Утром – лавандовый, в полудню – баклажановый, а вечером – почти черный. «Это не песок, это память огня», – говорит один из гидов. Местные приносят сюда цветы, чтобы пополнить оттенок. А в Греции, на южном побережье острова Санторини, есть укромная фиолетовая бухта, где песок образовался из смеси вулканического туфа и морских водорослей. Когда волна разбивается, кажется, что море плачет фиолетовыми слезами, шепчет одна жительница. И да, такие пляжи завораживают. Туристы не просто фотографируются, а собирают оттенки в банки. Дети строят замки, которые выглядят как сказочные дворцы. А если присесть на песок, он оставляет на ладони след, похожий на дымку. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы пошли на такой пляж? Или боитесь, что песок увлечет вас в закат?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Не учи ученого.
1: Со дна озера поднимут летопись климата Камчатки за 40 тысяч лет. Геофизики Казанского университета впервые провели сейсмоакустические исследования озера Кранотское на Камчатке. Это крупнейший пресноводный водоем Камчатки, расположенный в труднодоступной горной местности. Ученые добрались до него на вертолете. Для генерации акустических импульсов использовали компактный электродинамический излучатель типа «Бумер», разработанный в Казанском федеральном университете. Исследователи получили сейсмоакустические разрезы высокого разрешения, на которых четко видна структура залегания осадков мощностью более 10 метров. Это существенно облегчит их стратиграфическую интерпретацию. Озеро Кранотское образовалось около 10-12 тысяч лет назад в результате подпруживания древней реки лавовыми потоками при извержениях вулканов. По оценкам ученых, донные отложения хранят информацию о катастрофических извержениях за последние 30-40 тысяч лет. В ближайшее время материалы передадут в Институт географии Российской академии наук, где с их помощью определят места для отбора длинных колонок донных отложений. Это позволит восстановить детальную историю климата и вулканизма на Камчатке.
0: Не учи ученого.

0: лета остается небольшой кусочек. Буквально даже не кусок, а всего лишь крошки. Ну и они могут вас приятно удивить. Уж тем более последние дни выпадают на выходные, что не может не радовать. Мы же надеемся, что вы правильно распорядите своим временем, и потом никто ни о чем жалеть не будет. Ведь это уж точно не то, что хочется произносить. А вот что хочется, так это то, что дальше Ася, которая будет притворяться. Также мы напоминаем, что сюда можно писать привет и поздравления в нашем мессенджере Telegram Max, чтобы мы их засчитывали. Номер все тот же, 924-789-2222.
1: Радио номер один на Чукотке. Радио.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Новую спецмашину закупили для коммунальных служб угольной копии. Как сообщили в Департаменте природных ресурсов, вывоз отходов в поселке должен стать более стабильным после обновления техники регионального оператора. В ближайшее время машину зарегистрируют и выпустят на маршруты. Спецтехника будет забирать твердые коммунальные отходы с контейнерных площадок. Дополнительная машина поможет соблюдать график и быстрее справляться с нагрузкой. Это позволит снизить вероятность переполнения баков и связанных с этим неудобств для жителей. Обновление парка проходит в рамках оснащения организаций, которые отвечают за обращение с мусором в округе. Главная задача – наладить бесперебойную работу коммунальных служб и повысить качество услуг во всех населенных пунктах Чукотки. Школьники Чукотки смогут посетить места воинской славы Беларуси. Поездка туда станет главным призом проекта «Подвигом славен Северный край». Новый конкурс Российского военно-исторического общества стартовал в округе в этом году. Как сообщил Владислав Кузнецов, его обсудили на заседании попечительского совета регионального отделения организации в Анадыре. Во встрече участвовал заместитель председателя общества Николай Овсиенко. Отделение действует на Чукотке с 2023 года. За это время у монумента «Чукотка фронту» появились капсулы с землей, которую привезли с мест крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Во всех муниципалитетах прошли уроки Второй мировой, а военно-патриотические игры с командами МЧС и Росгвардии стали ежегодными. Еще одним проектом стала выставка об уроженцах с Чукотки. Напомню, на этой неделе в Анадыре прошло ее открытие. Экспозиция включает в себя 12 стендов с историями героев округа. В Севастополе беспилотник попал в подъезд пятиэтажного жилого дома и в старые резервуары с остатками топлива. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что на пятом этаже началось возгорание, спасатели эвакуировали женщину, сейчас врачи борются за ее жизнь. Ударной волной выбило окна, жильцов эвакуируют. В цистернах активного топлива не было, только технические остатки. Также осколки сбитого дрона упали на территорию отеля, там сотрудники сами потушили небольшой пожар, пострадавших нет. Президент США Дональд Трамп лично организовал визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву. При этом он не поставил в известность многих высокопоставленных чиновников и военачальников. Как сообщает Интерфакс, миссия могла иметь разные цели. Предупреждение о НАТО, призыв не делиться разведданными с Ираном и давление на Россию с целью заключения мира с Украиной. Рэдклифф встретился с главой службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным и главой Федеральной службы безопасности Александром Бортниковым. Трамп назвал визит рутинным. Пресс-секретарь Дмитрий Песков опроверг слухи об угрозах НАТО, а Нарышкин подтвердил лишь обсуждение профессиональных вопросов. И завершение выпуска. С 1 сентября в России вступает в силу первый ГОСТ на биопечать тканей и органов. Стандарт определяет 3D-биопечать как создание материалов для восстановления функций организма из сырья животного, растительного или человеческого происхождения. Технология включает встроенную лазерную роботическую печать с использованием природных чернил, белков, полисахаридов и клеточных суспензий. Новый ГОСТ позволит перейти от лабораторных разработок к серийному производству биомедицинских изделий и выходу на международный рынок. Технологии направлены на здоровое долголетие и молекулярную диагностику. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: трескаться все же не надо. А вот любить и говорить подобные вещи очень даже. Тестостерон уже здесь и смог таки навалить того самого чувства и, возможно, даже гормонов, ради которых иногда стоит начинать свой день с чего-то приятного. Например, простых слов, ведь они иногда значат намного больше, чем некоторые подарки. Ну а прямо сейчас, друзья, больше слов от Джеки Кэрлоу после Тома Джонса. Ну и между тем, минутка здоровья тоже вклинится. И вот она по-настоящему полезна.
1: Нам 25. Спасибо, что вы с нами.

0: Минутка здоровья. Почему после 40 мы начинаем становиться ниже? Да, с возрастом человек действительно может потерять несколько сантиметров роста. И нет, ноги при этом не становятся короче. Главное изменение происходит в позвоночнике. Межпозвоночные диски постепенно теряют воду и становятся тоньше. Меняется осанка, снижается мышечная масса и сила мышц, которые помогают удерживать корпус. С возрастом также уменьшается плотность костной ткани. Небольшое постепенное снижение роста – часть старения, но быстрое или выраженное уменьшение роста уже нельзя просто списывать на возраст. Например, при остеопорозе могут возникнуть компрессионные переломы позвонков. Причем иногда они происходят практически незаметно, без травмы и сильной боли. Несколько таких переломов способны заметно уменьшить рост и изменить осанку. Особенно внимательно к этому стоит относиться женщинам после менопаузы, когда из-за снижения эстрогенов потеря костной массы ускоряется. Что помогает сохранить кости и функциональность позвоночника? Силовые упражнения и регулярная физическая активность. Достаточное поступление кальция с пищей. Коррекция дефицита витамина D при его наличии. Диагностика и лечение остеопороза, если для этого есть показания. Поэтому измерять рост после 40-50 лет иногда не менее полезно, чем вес. Если за относительно короткое время вы неожиданно потеряли несколько сантиметров, особенно при наличии факторов риска остеопороза, это повод обсудить с врачом состояние костей, а не просто сказать: «Ну что поделаешь, возраст».
1: Минутка здоровья.

желательно не один отрывайся, а резкий врыв, ведь сразу после комбинации перед Джонни Трофимовым, оказывается, именно он будет следующим лотом у нас тут поздравления. Ну, именно поздравления вас со всем, что сегодня есть, а пятница, значит, пестрит интересными вещами. К примеру, день второй половинки, так что не забываем о них, быть может, дарим подарки хотя бы словесные, ну и в качестве внимания тоже отлично заходит. И, в общем-то, дальше музыкальные подарки, которые тоже можно использовать. И, я напоминаю, сюда можно писать и использовать любые музыкальные подарки, какие мы поставим вместе с поздравлениями, которые мы сможем передать. Ведь поздравлять можно буквально с чем угодно, да хоть с днем единорога.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: История виски насчитывает несколько веков, и не мудрено, что вокруг этого напитка сложилась целая культура потребления. И найдется ли мужчина, который не считает своим долгом к ней прикоснуться хотя бы в теории, чтобы быть более сведущим? Виски действительно достоин того, чтобы знать правила дегустации. Он годами созревает и впитывает ароматы. Было бы неразумно пить его абы как. Во-первых, для наслаждения вкусом виски необходим правильный стакан с толстым основанием или на ножке. Это позволит виски раскрыть все оттенки. Чем шире сама чаша стакана, тем лучше. Напиток активнее соприкасается с кислородом. Вторая твоя задача – сохранить холод. Только прохладный виски способен проявить все свои качества. И, наконец, есть смысл добавить немного воды в стакан. Буквально пару капель. Дело в том, что виски различаются по крепости, и некоторые напитки могут обжечь нёбо. Вода же поможет этого избежать, и ты сможешь насладиться этим янтарным напитком в полной мере.
0: Территория мужчин.
1: На пути к идеальному телу нас ждет немало подводных камней, которые, увы, тормозят прогресс. Неправильное питание, растяжение неразогретых мышц или вовсе банальная лень. А насчет иных нюансов, которые сводят на нет усилия, мы и вовсе не задумываемся. Вот, к примеру, одна из частых ошибок. Оставаться в спортивной одежде после того, как тренировка закончена. Даже если не слишком интенсивно потел, смени футболку. Дело в том, что влажные тряпки – отличная среда для размножения бактерий. К тому же тело быстрее остывает, а нам желательно, чтобы мышцы были в тепле и комфорте. Это способствует более быстрому процессу восстановления после тренировки. Еще момент. Порой так хочется прилечь после изнурительного похода в спортзал, так вот, не поддавайся. Лучше устроить себе легкую прогулку. Небольшая активность способствует циркуляции крови, и процесс восстановления мышечных волокон будет проходить быстрее.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

место, где кончаются птичьи базары. Так на керекском языке называются окрестности Беринговского. Поселок расположен около бухты, мысы которой очень любят чайки и бакланы. И действительно, чуть дальше простирается низменность, и там птицам устраивать базары уже не так удобно. В Беринговском радио «Пурга» вещает на частоте 104,7 FM.

Немного песен о важном. Ведь буррито могут сказать о том, какому человеку стоит посвятить песню в первую очередь. Может быть, потому что воспитали, потому что потратили время и нервы, ну или потому что всегда приятно возвращаться, попить банально чаю вместе, ну а после подумать над тем, что будет. Ну а мы уже подумали, друзья, и все вместе можем слушать елку. Ведь витражи красивые.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Школьники Чукотки получили новые рюкзаки ко Дню знаний. В преддверии 1 сентября детям передали портфели со всеми необходимыми письменными принадлежностями. Подарки предназначены семьям, которым нужна помощь при подготовке к учебному году. Благотворительную акцию провел окружной департамент образования при участии регионального правительства и других ведомств. Подарки вручили в актовом зале окружного профильного лицея. Ребят поздравили представители департаментов и глава Анадыря Сергей Спицын. Руководитель департамента образования Арина Байкова подчеркнула, что такие инициативы дают детям равные возможности для получения знаний и развития. Она также поблагодарила всех участников сбора. Акция «Рюкзак для школьника» помогает родителям сократить расходы при подготовке к новому учебному году, а ученикам получить все необходимое для занятий уже к первому школьному дню. Чукотские спасатели освоили высадку в труднодоступной местности. В Певеке завершился пятидневный курс для 12 сотрудников Арктического аварийно-спасательного центра. Они изучили правила беспарашютного десантирования, отработали приемы на учебной башне и закрепили навыки на практике. Занятия продолжались на карьере возле села Апапельгина. Для практических спусков с 40-метровой высоты использовали вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра. Погода позволила выполнить всю программу. Инструктор парашютно-десантной службы Виктор Тайхерт отметил, что сотрудники подтвердили готовность работать в арктических условиях и справились со всеми упражнениями.
2: Они спускались на лебедке. Еще до меня приезжал человек, который с ними немножко позанимался, но он был не инструктор, у него не было допуска. Поэтому они на лебедке в корзине, они спускались. В корзине можете и вы спускаться. То есть любой неподготовленный человек садится в корзину, его закрепляют там и спускают. Это как бы ни о чем. Это не специалист считается. А сейчас они уже вот стали специалистами. Сейчас подготовлены, они теперь могут самостоятельно. Я дал допуск выпускающему их местному, тут тульчинский такой парень. Все, они теперь могут сами по заявочке вылетать, работать, помогать, спасать, оказывать помощь, эвакуировать. Теперь они все могут.
1: В ведомстве подчеркнули, что такие навыки нужны для быстрой доставки специалистов к месту происшествия в труднодоступных районах. Тренировки также помогают готовиться к операциям на Чукотском участке Северного морского пути. Правительство России одобрило поправки в Семейный кодекс. Они наделяют командиров воинских частей правом удостоверять письменное согласие супругов военнослужащих на сделки с имуществом. Это касается случаев, когда военнослужащий находится в труднодоступной местности без нотариуса. Инициатива стала следствием решения Конституционного суда по жалобе обладателя военной ипотеки, которому отказали в банке из-за отсутствия нотариального заверения. Правительство расширило норму, применив ее ко всем регистрируемым сделкам. Законопроект направят в Госдуму. И завершение выпуска. Искусственный интеллект помогает исследовать Байкал. Ежегодно 27 августа отмечается День озер. Самое глубокое озеро планеты остается ключевым объектом научных исследований. Ученые анализируют качество воды, температуру и микроорганизмы, чтобы прогнозировать климатические изменения. Специалисты фиксируют рост нитчатых водорослей, связывая это с влиянием человека и глобальным потеплением. Однако такие колебания происходят раз в 10 лет. Для обработки данных, собираемых более 80 лет, теперь используют нейросети, что ускоряет анализ в сотни раз. Байкал не только дает новые биологические виды, но и помогает в поиске космических частиц. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Ольга Серябкина и 2%. 2%, которых иногда может на что-то не хватить. Или, допустим, тут надо говорить за тему, учитывая любую мелочь, которая может помочь стать чуточку счастливее, лучше, ну и просто хорошо себя чувствовать. Так что не отказываемся от маленьких, но приятных вещей, ну и учитываем любую кроху, ведь именно она может помочь достичь того самого состояния сытости. А в этом часть помочь стать чуточку веселее поможет победа в викторине, связанной с правилами дорожного движения, друзья. Она пройдет, она будет, ну а когда, думаю, вы узнаете сразу, ведь будет и звук, и посты в наших мессенджерах. Слушайте внимательно, заглядывайте туда, и вы сможете принять участие.
1: Радио Пурга.

0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: 1879 год. Россия. Проблема воспитания подрастающего поколения и тогда была весьма остра.
4: Володя, что ты делал в курятнике, а? Откуда пух и перья? Почему петухи, понимаешь ли, сидят на яйцах, а куры дерутся друг с другом, а?
5: Налицо была революционная ситуация. Петухи не могут, а куры не хотят. Выработав правильную концепцию, я изменил курятник к лучшему. Скоро там наступит светлое будущее.
4: Что? Володя, а кто у соседей всю клубнику убрал? А?
5: Это называется экспроприация экспроприаторов. Клубники было слишком много, и я передал ее тем, кто в ней нуждается. Ну, то есть, самому себе.
4: Так, да, мальчик взрослеет, надо что-то делать.
3: И уже 28 августа 1879 года Володя Ульянов был отправлен и принят в первый класс Симбирской классической гимназии.
4: Правда, как вы помните, это нисколько не помогло.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: Езда по правилам. И здесь же мы будем вспоминать те самые правила. Вот Андрей Губин вроде как ждал, когда его позовут там, а мы ждали того самого сигнала. Ну и я ждал в этот раз не один, а с Натальей. Наталья, добрый день.
2: Добрый день.
1: Как настроение?
2: Отличная.
1: Это замечательно. Уже посмотрели, какая у нас задача с вами?
2: Да, сложная.
1: Случалось ли такое у вас в практике?
2: Нет.
1: Нет, трамваев не было, наверное.
2: Нет, слава богу.
1: Да, она такая немного каверзная. Ну что ж, позвольте, зачитаю для всех наших слушателей, чтобы они были в курсе дела. Новая задача на знание ПДД. Нужно проехать сложный перекресток, действительно сложный. Вы поворачиваете направо, а слева едет тот самый дядюшка-трамвай. И ваши пути пересекаются. Кто в данной ситуации имеет приоритет проезда? Обязан ли водитель машины при повороте направо пропустить трамвай или не обязан? Как вы думаете?
2: Я считаю, что обязан.
1: Угу.
2: Да.
1: Будем пропускать трамвай вместе с вами. Ну, мы, получается, на месте водителя сидим. И засчитываем.
2: Да.
1: Засчитываем ваш пропуск.
2: Да.
1: Ну, в смысле, что вы...
2: Я бы пропустила. Я пропущу.
1: И знаете что? Вроде как даже правильно поступите. Давайте зачитаем, что у нас по правильному ответу. При повороте направо автомобиль пересечет трамвайные пути уже за пределами перекрестка. Об этом говорит и знак 1.5 пересечения с трамвайной линией, который устанавливается именно в таких случаях. При этом в соответствии с пунктом 18.1 ПДД, трамвай имеет преимущество проезда, если только не выезжает из депо. В данной ситуации трамвай должен пропустить лишь те машины, которые едут прямо или налево, так как это произойдет на перекрестке, где они пользуются преимуществом главной дороги. Так что ловите приятный звук.
2: О, спасибо.
1: Ну и наши поздравления, вы здесь ответили абсолютно верно, так что, думаю, не потеряетесь в такой же ситуации в реальной жизни.
2: Спасибо.
1: Спасибо вам за участие, еще раз хорошего дня, ну, соблюдайте правила дорожного движения, пропускайте трамвай в таких ситуациях, это вам точно поможет не попасть в просак, не платить штрафы и чувствовать себя вообще прекрасным, знающим правила дорожного движения человеком, чего и остальным нашим слушателям желаю знать эти самые правила, даже если вы ходите на своих двоих, их надо знать и соблюдать, а также проверять свои знания можно достаточно легко и просто в нашей замечательной викторине, которая идет по будням, ну и к тому же за правильные ответы здесь вы можете получить что-то весьма приятное, что позволит кататься еще больше 20 литров топлива на дороге. Не валяется и даже не разливается, вроде как, в лучшем случае. Ну а прямо сейчас снова музыка. Уже поехали слушать музыкальную машину, которая будет довольно долго ехать.
0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
3: «Езда по правилам».

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, путешественники! Представьте себе невероятное зрелище. Перед вами возвышается идеальный снежный конус, уходящий в облака на высоту почти в 5000 метров. Из его жерла поднимается столб белого дыма, напоминая, что перед вами не просто гора, а живой, дышащий исполин.
2: Отправляемся в путь!
1: Сегодня мы отправляемся на восток Камчатки, чтобы увидеть легендарную Ключевскую сопку. Самый высокий действующий вулкан во всей Евразии. Его возраст около 7 тысяч лет, и это настоящая гордость и визитная карточка Дальнего Востока.
2: Путешествуем всей гурьбой!
1: Сразу скажу, покорение самой вершины – задача исключительно для взрослых и опытных альпинистов. По сложности и опасности этот подъем сравнивают с восхождением на Эверест. Но вот насладиться фантастическими видами у подножья горы можно и в формате активного семейного отдыха, если вашим детям уже исполнилось 14 лет.
2: Еду, куда хочу.
1: Как же добраться до этого чуда природы? После перелета на Камчатку отправляемся на автостанцию. Оттуда раз в сутки ходит рейсовый автобус до таежных поселков Козыревск или Ключи. А дальше начинается настоящее сафари. Пересаживаемся на джипы повышенной проходимости и едем по лесным дорогам и бродам через реки прямо к границам природного парка Ключевской.
2: Путешествие без преград.
1: Главный совет всем, кто мечтает об этих местах – не пытайтесь организовать поход самостоятельно. Суровая природа полуострова не прощает ошибок. Здесь нет сотовой связи, зато есть лавовые поля, непредсказуемая погода и, конечно, медведи. Обязательно выбирайте официальные туры от проверенных компаний.
2: Открываем новый горизонт.
1: Для тех, кто хочет увидеть вулкан без экстремальных нагрузок, идеальным выбором станут трекинг-туры вокруг соседних вулканов Толбачик. Вы прогуляетесь по таинственному мертвому лесу и сделаете потрясающие фотографии Ключевской сопки на фоне марсианских пейзажей.
2: Посмотрим, куда заведет.
1: Камчатка – это край, от которого сердце начинает биться чаще. Побывав здесь однажды, вы захотите возвращаться снова и снова, чтобы ощутить первозданную мощь этой планеты. Планируйте свои маршруты. Открывайте новые горизонты нашей невероятной страны.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: работы Сергей Трофимов, а также жизнь в России, ее сказочные особенности и просто безудержный восторг. Да, именно так и должна звучать подобная песня. А Сергею скажем спасибо за то, что управился. С вами полетим в то время слушать Amel Band сразу после небольшого анонса.
1: Есть такая профессия – родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Семья погибшего военнослужащего получила новое жилье. Ключи от благоустроенной трехкомнатной квартиры проведения вручили вдове погибшего участника специальной военной операции. Прежний дом многодетной семьи в селе Сиреники признали аварийным, а затем снесли. Весной женщина обратилась за помощью к исполняющим обязанности главы Провиденского округа Владиславу Навиеву. Семье предложили переехать в районный центр. Квартиру приняли летом, а на этой неделе официально передали хозяйке. В квартире сделан качественный ремонт, есть все для комфортной жизни большой семьи. Специалисты полностью проверили отопление, электрику и сантехнику. Теперь семье предстоит получить постоянную регистрацию. Переезд также позволит начать оформление отдельного жилья для дочери, которая нуждается в особой заботе. После регистрации по новому адресу семья сможет подать заявление о постановке девушки на очередь. Почти 100 детей вернутся из тундры за школьные парты. Муниципалитеты начали вывозить учеников, которые провели лето в тундре вместе с родителями-оленеводами. До начала занятий из бригад должны доставить 96 учеников. В дни каникул ребята помогали ухаживать за стадами. Больше всего детей, 39, находились в Чаунской тундре. Из бригад Билибинского района к месту учебы отправят еще 21 ребенка. В муниципальном округе Гвикенот доставят 17 ребят, в Чукотском районе – 4. В Анадырском округе вертолет «Чукутавия» уже забрал детей из трех оленеводческих бригад. Их привезли в села Усть-Белая и Кончелан. Всего в местных кочевьях отдыхали и помогали взрослым 15 учеников. Перед началом учебного года ребятам вручили книги, раскраски на чукотском и ивенском языках и сладкие подарки. Другим новостям. Минпромторг подготовил предварительный список из 167 объектов, которые могут быть признаны критически важными. Об этом сообщило правительство по итогам заседания подкомиссии под руководством первого вице-премьера Дениса Мантурова. Новый орган создан для реализации президентского указа о безопасности инфраструктуры. Его задача – мониторинг состояния ключевых предприятий, разработка мер по защите и восстановлению объектов логистики и торговли, а также снижение социально-экономических рисков при возможных сбоях в их работе. Число жертв наводнения в Непале достигло 469 человек. Об этом сообщает РИА Новости. Стихийное бедствие произошло в среду на границе с КНР из-за резкого подъема уровня воды в реке. По данным МВД страны, пропавшими без вести числится 977 человек, среди них 517 иностранцев, включая россиян. Пострадал также контрольно-пропускной пункт в Тибете, где трое погибших и 558 пропавших. Глава непальского МИД связал трагедию с землетрясением и оползнем. Ученые не исключают прорыв ледникового озера. И в завершение выпуска. В Пекине завершились Всемирные игры гуманоидных роботов. Они собрали более 2000 машин из 16 стран. Установлены новые рекорды. Прыжок в высоту с места на 3,5 метра и бег на 100 метров за 8,86 секунды. Роботы соревновались в беге с препятствиями, футболе, сборке деталей, даже забивании гвоздей, демонстрируя автономность и координацию. Игры выявили слабые места в алгоритмах, но дали импульс развитию отрасли. Китай сегодня занимает не менее половины мирового рынка человекоподобных роботов. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

Да, это мод и перемены, которые действительно могут быть, вероятно, очень красивыми. Хотя тут их красота зависит от вашего к ним отношения. Так что некоторые перемены действительно стоящие. К тому же их не надо бояться, особенно если они идут с вашей подачи. Тут уж не поспоришь. Ну а еще с чем не поспоришь, так это то, что сегодня пятница. Это круто, а еще последний дневной час идет. Дальше только вечер. А это еще лучше. Варвара летала-допела, а мы посмотрели, вернее, послушали.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
2: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: А это Казири и Blind Heart на волнах радио Пурга. Немного мысли о том, почему сердце может совсем ничего не видеть, но на самом деле его не нужно, ведь его роль чувствовать, и оно с этим прекрасно справляется. А если уж говорить о больших возможностях и самой настоящей роли, то гонять кровь по организму. И оно с этим тоже справляется на ура. Ну а прямо сейчас немного еды интересной, а бывает и совсем необычной. Что же на этот раз? Скоро узнаем.
1: Семья, прошу к столу!
2: Мам, да сейчас доиграю!
3: Ну, мам, я не хочу суп!
4: Милая, давай через полчасика!
1: Так, сели, поели!
5: Всем привет! С вами Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели-поели». Сегодня приготовим вьетнамский суп фобо с говядиной, лапшой и зеленью. В классическом варианте добавляют рисовую лапшу, но я готовлю не только с ней. Можно добавить собу или фунчозу. В любом случае, получается очень вкусно. Я думаю, что главная роль в супе отводится бульону. Он должен быть крепким, наваристым, прозрачным и пряным. Подготовим следующие ингредиенты. Кусок говядины на кости, 0,5 кг мякоти говядины, 1 упаковка рисовой лапши, 1 лайм, 100 мл рыбного соуса, корень имбиря, гвоздику, бадьян, зелень кинзы, зеленый лук, мяту, перец, чили и черный перец горошком. Как готовим? Кусок говядины на кости кладем в кастрюлю, заливаем водой и ставим на огонь. Доводим до кипения, варим несколько минут. Далее бульон необходимо слить, а мясо залить новой водой и варить 2 часа. По прошествии этого времени вынимаем мясо из кастрюли, а в бульон кладем мякоть говядины, очищенный имбирь, черный душистый перец, бадьян и гвоздику. Также на этом этапе добавляем рыбный соус. Варим еще 1 час. За несколько минут до конца варки солим. Готовый бульон необходимо процедить. Теперь готовим лапшу на 1 минуту меньше, чем указано на упаковке. В дальнейшем она дойдет уже в тарелке, когда мы зальем ее горячим бульоном. Отварную говядину нарезаем тонкими ломтиками. Кинзу, мяту и зеленый лук хорошо моем и измельчаем. Перец чили нарезаем тонкими колечками. Все готово и можно переходить к сборке супа. В бульонницу кладем лапшу и говядину. Заливаем все горячим бульоном. Сверху посыпаем нарезанной зеленью и колечками перца чили. Подаем с долькой лайма. Суп фобо удобно есть деревянными палочками и ложкой. Приятного вам аппетита и до встречи в эфире.
1: Сели, поели!

Нет, ну вы только представьте. Прекрасные заснеженные просторы Чукотки, и мы с вами все такие со слепительными белоснежными улыбками. Красотища, правда? Кто хочет себе белоснежную улыбку, тот не курит. Ослепительные белоснежные улыбки в курилках не вводятся. Вот так вот. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Aquí el Джилемайл, Angel, Ultra Nate и Moving to the Sun. На волнах радио Пурга именно туда и движемся, к солнцу, чтобы было тепло, светло и, в общем-то, приятно. Да, зимой уже не так хочется танцевать на той же улице, на той же Чукотке, но все-таки те, кто захотят, смогут и это. Но, в любом случае, в ночное время тут уже проблем больше. Потому солнце день, даже если это зима. Без него никуда, солнце мы любим, и вот оно, небольшое солнечное настроение. Почему небольшое? Потому что музыка только дополняет. А так можно окно открыть, посмотреть, пока еще солнце есть, лето не закончилось. И вот с музыкой они отличная пара.
1: И олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: что у нас Николай Носков однажды сойти с ума. Ну и с ума сойти можно только от великолепного пения, которое исходит из глубин души. Примерно так сказала моя знакомая, послушав одну из его песен. И да, он может подкупать. Как минимум тем, что ты можешь понять абсолютно все слова его песни. Вот такой вот, на самом деле, иногда даже очень уникальный случай. Ну а прямо сейчас вечер на Пурге на Чукотке, с чем я вас не могу не поздравить. Так что поздравляю. И дальше «Сиреневая луна» вместе с «Крем-содой».
1: Радио «Пурга».

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио Пурга, и я Алексей Тесленко. А сегодня поговорим об эффекте фантомного уведомления, когда вам кажется, что телефон вибрирует или звонит, хотя он даже не в кармане. Вы сидите на совещании, вдруг чувствуете знакомую вибрацию в бедре, тянетесь к телефону, а экран черный. Или, например, вы принимаете душ, слышите знакомый рингтон, выбегаете с мыльной головой, а телефон лежит в совсем другой комнате. Мозг здесь не глючит, он просто слишком привык к ожиданиям. Нейронные сети становятся гиперчувствительными. Любой шорох ткани или мышечный спазм мозг принимает за долгожданное сообщение. Но вот вам совет на день. Если вас раздражают такие фантомы, то уберите телефон из кармана. Оставьте его в сумке или на столе. Это снизит фоновое ожидание и даст нервной системе перезагрузиться. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто слишком ждал важного сигнала. А мы с вами теперь знаем, иногда лучшая связь с миром – это возможность на секунду от него отключиться.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?

0: Реклама на Радио Бурда. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: они настоящие. Те самые эмоции, которые Мэри Гу здесь запустила погулять, как минимум. Ну, а мы про настоящие эмоции еще успеем поговорить. Пускай их просто будет побольше, ведь счастье в простоте и в самом настоящем. У нас сегодня праздники 28 августа, которое успеет закончиться. Если мы ничего не сделаем, закончится оно просто так. Ну, а сегодня так-то день котлет в Костроме, друзья. Очень интересно, зачем, почему. Ну, а вот так вот. Гастропраздник. Ведь изначально производители полуфабрикатов задумывали его как рекламную акцию, но она всем понравилась, так что котлеты теперь в Костроме как отдельный повод и даже фестиваль. Ну, а еще сегодня день надутых губ. Не те, что надували чем-то, может быть, сверхъестественным, но как минимум их надули, потому что обиделись. А вот такого лучше не доводить. А прямо сейчас совсем другое. Территория фактов о чем-то интересном.
1: Факты, факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
2: В детстве лето казалось нам бесконечным. А дни полны событий и открытий. Взрослея, мы все чаще замечаем, что годы пролетают стремительно, а праздники и важные даты сменяют друг друга с пугающей скоростью. Так почему же так происходит? Этот феномен объясняется несколькими причинами, главная из которых связана с восприятием времени нашим мозгом. Поскольку в детстве все вокруг ново. Каждая встреча, каждое событие, каждая поездка становится ярким впечатлением, которое мозг запоминает детально. Чем больше новых воспоминаний, тем более насыщенным кажется прошлое, а время воспринимается как будто бы растянутое. А вот во взрослом возрасте рутина занимает большую часть нашей с вами жизни, дни становятся похожими друг на друга, а мозг просто не фиксирует однообразие событий так подробно. В результате прошлые годы кажутся сжатыми, а текущее время пролетает незаметно.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Леони, Кэллум Скотт и «Stay». Эмоциональная поп-баллада о сожалении, втором шансе, ну и словах, которые мы хотели бы сказать, прежде чем все стало слишком поздно, потому лучше никогда не держать в себе, особенно если это что-то очень важное и из приятного. Разумеется, слова любви и многое в этом роде. Так что действуем и не ждем лучшей возможности. Ведь потом она может уплыть и представиться уже не скоро, либо вообще не представиться, кто его знает. Ситуаций много, но мы пожелаем вам удачи, да и побольше смелости. А прямо сейчас серебром мало огня.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Специалисты проверяют готовность мест для голосования на Чукотке. Как сообщили в окружном управлении МЧС, под особым контролем находится 54 избирательных участка. Перед выборами их обследуют сотрудники МЧС, Росгвардии и прокуратуры. Эксперты выясняют, исправна ли пожарная сигнализация и система оповещения, достаточно ли огнетушителей и работает ли противопожарное водоснабжение. Отдельно проверяют пути эвакуации. Коридоры, лестницы и выходы не должны быть загромождены, чтобы в случае опасности люди могли быстро покинуть здание. Инспекторы также оценивают, соблюдены ли остальные требования пожарной безопасности. В ведомстве отметили, что недостатков, которые могли бы непосредственно угрожать жизни или здоровью людей, не обнаружено. Обследование продолжится в ходе подготовки к голосованию. Нунлигряне начали собирать каркас будущего спортзала. Как сообщили в муниципалитете, подрядчик перешел к новому этапу строительства модульного здания. Каркас устанавливают на готовые части свайного основания. К концу августа рабочие должны смонтировать все 68 свай. Сейчас установлены 46 из них. Площадку заранее выровняли и подготовили. Необходимые материалы и оборудование уже доставлены в село. Строительством занимается компания «Армада» из Забайкальского края. Сдать объект планируют до конца этого года. Как отметил в РИУ главы Провиденского района Владислав Набиев, в новом зале школьники смогут заниматься физкультурой, а жители села тренироваться и проводить вечерние игры. Помещение также намерены использовать для соревнований между командами из разных сел. Благодаря открытой площадке занятия не придется отменять из-за мороза, ветра или снега. На Амурском газохимическом комплексе завершены поисково-спасательные работы, начались восстановительные мероприятия. Подтверждена гибель 15 человек, одного россиянина и 14 иностранцев, все они сотрудники подрядчиков. 39 пострадавших остаются в больницах, 9 из них отправлены в Москву. Предприятие пообещало дополнительные выплаты семьям погибших и пострадавшим. Строительство на неповрежденных объектах возобновлено. Превышение вредных веществ в воздухе не зафиксировано, ситуация находится на контроле. Правительство России прорабатывает систему контроля оборота нефтепродуктов с объема от 1 тонны и новые меры для стабилизации цен на топливо. Как пишет «Коммерсант», Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго совместно с нефтяными компаниями должны определить региональные индикативные цены. Пилотным регионом станет Республика Тыва. Ведомствам поручено увеличить биржевые продажи бензина классов Евро 2 и 4, проверить АЗС на юге страны и рекомендовать регионам ценовые соглашения с независимыми участниками рынка. И в завершении выпуска. Премьер Канады Марк Карни заявил, что озеро Онтарио сохранит свое историческое название, несмотря на указ президента США Дональда Трампа о переименовании его в «Озеро Америка». Карни напомнил, что название существует более 400 лет, происходит от языка «вендат» и означает «красивое и большое озеро». Он подчеркнул, что Канада остается верна своим традициям даже на фоне изменений в торговле и внешней политике США. Озеро Онтарио расположено на границе двух стран, а решению Трампа предшествовали торговые споры. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Тортикасы и качели, которые здесь бывают всякими, ну, эмоциональными тоже. Хотя такие мы, наверное, захотим остановить только в одном положении, где всем хорошо и никто не волнуется. Ведь второе нам точно не потребуется. Особенно в этом часе на волнах радио Пурга, ведь здесь только хорошее настроение, ну и музыка, которая способна его подарить. Не знаю, в каком количестве, у каждого индивидуально, но давайте будем немного оптимистами и настроимся на 100%.
1: Радио Пурга.

0: Вы получили сообщение от неизвестного абонента. Вам предлагают кликнуть на интернет-адрес и выполнить ряд действий. Один неверный шаг, и ваши деньги пополнят счета мошенников.
1: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Психологи давно подметили, что у женщин, которые перестают за собой ухаживать, зашкаливает раздражительность. Еще бы, несколько лет без комплиментов. Кто же такое выдержит? И очень часто вся эта печальная история начинается после замужества. Первый тревожный сигнал – вы перестаете смотреть на себя в зеркало. Сначала пропускаете тренировки в спортзале, потом забываете дорогу до парикмахерской. Вот так незаметно из вашего бюджета исчезает статья «Уход за собой». И в итоге вы сами себя не узнаете. Девушки, даже если вы относитесь к числу страшно занятых многодетных мам, составьте конкретный план, когда вы идете в салон красоты, а когда на пробежку. И не забывайте взвешиваться раз в неделю. Еще один звоночек. Ваш распорядок дня составлен так, чтобы было удобно другим. Однако не позволяйте мужу забывать о том, что вам необходимо время на личные интересы. Будьте эгоисткой, чтобы эгоистами не стали другие. Ничто так не способно сделать кожу сияющей и гладкой, как хороший пилинг. И не обязательно для этого записываться в салон красоты. Можно вполне порадовать себя этой процедурой дома. Хороший пилинг – это правильно подобранный скраб и несколько минут легкого массажа. Скраб обеспечивает более глубокую чистку кожи за счет мелких абразивных частиц. Это могут быть крупинки соли, сильно размельченная скорлупа орехов, морской песок или даже мелкие пластиковые шарики. Обратите внимание и на то, в чем эти частички плавают. Скрабы на основе крема подходят для сухой кожи, на основе глины – для жирной. Сам процесс пилинга очень прост. Распарьте кожу так, чтобы поры были открыты, и помассируйте лицо скрабом минутки две. Главное – избегайте зоны вокруг глаз.
0: Территория женщин.

Дэнси, а может быть еще и Ники Минаж вместе. И да, Kissing Strangers на волнах радио Пурга уже пришли и поговорили на тему, что такое поиск близости в современном мире и почему тут очень легко потеряться среди всех этих связей. Ведь знакомых на самом деле там может стать довольно много, особенно если ты пытаешься играть роль того самого общительного человека. А может быть у тебя просто прокачана харизма и ты сам этого не осознаешь. Оттого и людей очень много. Но это не всегда плохо. А что еще, в общем-то, хорошо? То, что дальше у нас грустные танцы от Лолиты. Ведь грустно ей, а не вам.

0: чем? А, вот и я!
1: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
2: Представьте, вы ступаете на пляж, а песок фиолетовый. Не розовый, не пурпурный, а глубокий, как вечерний закат с отливом сирени. Волны прибывают, оставляя на берегу полосы, похожие на виноградный сок. Вы оглядываетесь, нет ли здесь магии? Но нет, это просто земля, которая смешала в себе все цвета. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про пляжи, где песок пахнет утренней сиренью. Речь о реальных местах. От вулканических островов Исландии до скрытых бухт Греции. От пляжей Канарских островов до уединенных берегов Новой Зеландии, где песок имеет фиолетовый оттенок. Причина – минерал оливин, смешанный с вулканическим пеплом и частицами гематита. Но для местных жителей это не геология, это цвет души моря. В Исландии на пляже сиреневый камень, песок окрашен в оттенки, которые меняются в зависимости от времени дня. Утром – лавандовый, в полудню – баклажановый, а вечером – почти черный. «Это не песок, это память огня», – говорит один из гидов. Местные приносят сюда цветы, чтобы пополнить оттенок. А в Греции, на южном побережье острова Санторини, есть укромная фиолетовая бухта, где песок образовался из смеси вулканического туфа и морских водорослей. Когда волна разбивается, кажется, что море плачет фиолетовыми слезами, шепчет одна жительница. И да, такие пляжи завораживают. Туристы не просто фотографируются, а собирают оттенки в банки. Дети строят замки, которые выглядят как сказочные дворцы. А если присесть на песок, он оставляет на ладони след, похожий на дымку. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы пошли на такой пляж? Или боитесь, что песок увлечет вас в закат?
1: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

Ну а это «Танцы минус», и кое-кто очень долго идет. Ну и не просто так, а чтобы достичь куда-то, ну, до чего-то, и, возможно, чего-то очень важного. Так что идем, тоже делаем из этого, может быть, сказку, которую после будем рассказывать своим друзьям, а может быть, кому-то поинтереснее. Посмотрим, но самое главное – это путь, цель, и то, что ее надо достигать. А мы уже достигли своей цели в виде Сергея Лазарева, и прямо сейчас

Четверть века с вами на одной волне. Радио «Пурга». На радость всей Чукотки.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. Новую спецмашину закупили для коммунальных служб угольных копий. В ближайшее время ее зарегистрируют и выпустят на маршруты. Спецтехника будет забирать твердые коммунальные отходы с контейнерных площадок. Это поможет соблюдать график и быстрее справляться с нагрузкой. Обновление парка проходит в рамках оснащения организаций, которые отвечают за обращение с мусором в округе. Почти 100 детей вернутся из тундры за школьные парты. Муниципалитеты начали вывозить учеников, которые провели лето в тундре вместе с родителями-оленеводами. До начала занятий из бригад должны доставить 96 учеников. В дни каникул ребята помогали ухаживать за стадами. Перед началом учебного года им вручили книги, раскраски на чукотском и венском языках и сладкие подарки. Семья погибшего военнослужащего получила новое жилье. Ключи от благоустроенной трехкомнатной квартиры в Провидении вручили вдове погибшего участника специальной военной операции. Прежний дом многодетной семьи в селе Сиреники признали аварийным, а затем снесли. Им предложили переехать в районный центр. Теперь семье предстоит получить постоянную регистрацию. Чукотские спасатели освоили высадку в труднодоступной местности. В Пивеке завершился 5-дневный курс для 12 сотрудников Арктического аварийно-спасательного центра. Они изучили правила беспарашютного десантирования, отработали приемы на учебной башне и закрепили навыки на практике. Для спуска с высоты 40 метров использовали вертолет Ми-8. Сотрудники подтвердили готовность работать в арктических условиях. Школьники Чукотки получили новые рюкзаки ко Дню знаний. В преддверии 1 сентября детям передали портфели со всеми необходимыми письменными принадлежностями. Подарки предназначены семьям, которым нужна помощь при подготовке к учебному году. Благотворительную акцию «Рюкзак для школьника» провел окружной департамент образования при участии регионального правительства и других ведомств. Школьники Чукотки смогут посетить места воинской славы в Беларуси. Поездка туда станет главным призом проекта «Подвигом славен Северный край». Новый конкурс Российского военно-исторического общества стартовал в округе в этом году. Его обсудили на заседании попечительского совета регионального отделения организации в Анадыре. Во встрече участвовал заместитель председателя общества Николай Овсиенко. И на сегодня это все новости. В 9 часов вас ждет выпуск на чукотском языке. Служба новостей продолжает следить за развитием событий и прощается с вами. До завтра.
0: Радио «Пурга». Заходи, без причин.

ветер задувает веселее. Радио Пурга. Радио Пурга.

0: Минутка здоровья.
1: Почему после 40 мы начинаем становиться ниже? Да, с возрастом человек действительно может потерять несколько сантиметров роста. И нет, ноги при этом не становятся короче. Главное изменение происходит в позвоночнике. Межпозвоночные диски постепенно теряют воду и становятся тоньше. Меняется осанка, снижается мышечная масса и сила мышц, которые помогают удерживать корпус. С возрастом также уменьшается плотность костной ткани. Небольшое постепенное снижение роста – часть старения, но быстрое или выраженное уменьшение роста уже нельзя просто списывать на возраст. Например, при остеопорозе могут возникнуть компрессионные переломы позвонков. Причем иногда они происходят практически незаметно, без травмы и сильной боли. Несколько таких переломов способны заметно уменьшить рост и изменить осанку. Особенно внимательно к этому стоит относиться женщинам после менопаузы, когда из-за снижения эстрогенов потеря костной массы ускоряется. Что помогает сохранить кости и функциональность позвоночника? Силовые упражнения и регулярная физическая активность. Достаточное поступление кальция с пищей. Коррекция дефицита витамина D при его наличии. Диагностика и лечение остеопороза, если для этого есть показания. Поэтому измерять рост после 40-50 лет иногда не менее полезно, чем вес. Если за относительно короткое время вы неожиданно потеряли несколько сантиметров, особенно при наличии факторов риска остеопороза, это повод обсудить с врачом состояние костей, а не просто сказать: «Ну что поделаешь, возраст».
0: Минутка здоровья.

0: А знаете ли вы?
1: Путешествия положительно влияют на психическое здоровье благодаря изменениям в окружении и возможности новых впечатлений. Исследования показывают, что поездки могут снизить уровень стресса, улучшить настроение и повысить общее удовлетворение жизнью. Кроме того, путешествия способствуют физической активности и социальному взаимодействию, что также приводит к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и депрессии.
0: Теперь буду знать.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Новости на радио Пурга.
1: Яттык. Палын гэлхэд турбангэл тэгэмэн анамгэл аул өмнийн апинэлгүүд. Хамаг мэлэнгэлэг гэнэнэ нэдрэ бэлхэндэн нэдам нунгэ бүйэм. Амэл эдэ ед юлгалдэ ам нунгэ бүйэн рахлэг гэн мэнгэд гэн нанмэлэгэн гэлэдгүүл атэм. Галэд гупан өнгэдөө ма нэнэ нэдр уэр ака гэлэмэй сэрэлэлэн эд гураун рэдэл ом. Анан мэгэс ад хамаг нэрэхлэг гэнэнэ нэд цаакэн ам нунгэ бүй ед юлгалдэ. Билибинский район гэпэхлэг гэн гапарол ма гэлэдгүүл атэм. Илли ханье ока мэнгэдгэн нэр амэлэгэн Чукотский район ак нэраргарэ. Анадырский район гэпэн нэрохэна Куран рэтнымным гэпэрин атвэгалтэлэн ата кулюси кэнэнк амканчилан кэнэмэл эта кэлэн кэнэнэн атэм. Гэрэллэн атэм. Мон о гэлэдгүү гэвэн эд нананаа атэм. Гэнхавиүлэн ат гэл хэдлүү орэл айэлэмэл вал атэнк амхаарам кэээлэмэл вал атэнк амам. Аллау кавиюр. Россия кина спутника пынветявлия кинат мурока вывынымным от Чукотка кина в НКМ. Федеральный оператор РТКОМ турмил сертенмыс уйет ецели на тем куна эвет эвитявлия на гатэм. А вон пын шогат вали на тлуулхи кылхин кин гивит на альхи кампания кина. Намат вали тихирни эк нунжиуре кин камсиреника кин меса гивин гитэм. Невитявлия кинат базовый станция по Россия кина янанга там. Амэлээтэн хэна оператор гэпэн вэтэвэлхия хэнат нэрэ кликкин нэр амэлэгэн вуйвэнымнымат округа кэна. Кликкин вуйвэнымнымат спутниковы каналы тэн индельсиатэква хэнат базовый станция тэйм. Компания тапанин анантом гаур кэнат Россия кэна оборудованят вэтэвэлхия кэна. Кликкин нэрак мэнэнэн эруэр Чукотка кингаманивэн ратэнгэ лэнатэнэн миллион ратангэт ваун вэтэнэмэт варатэм. Амэл эдэн гронги вэка гаманивэн ратэнгэ лэнат руэр эт нэрэ кликкин кэлхин кэнэм. Ангэт аха гаманивэн ратэнгэ лэн руэр нэлэ омрэн том. Кэлхин ивэт лэн округа кэна колледжа кэм. Иурэл луна кмэнгэл анэн кама нкэнат манивэн ратэргэтгэ я лэнат энар энвэт асэнгэ транга кэнатэм. Нкэнат манивэн ратэргэт танья кэм. Амран нгэклэмгэ уренар энвэт асэнгэ тэ ранга кэнэ улэма танмэт варан кэм. Нкэн мэгсэртэнмэс ан манивэн ратэргэ кэн мэнананар уэр эте 2024 гэвэй пэнэнлэ хэнэм. Кеунни вакам, аванэрмэта морок варатин Владимир Путин нам, тринэрнэн пынгэлэ, юр округа кэннэн тысяч мэнгэт хлэкэн, рак хлэкэн, мэльсэнэн мэнэнэнэ ройрат. В НК генымки усенет ван ваттен маун вэлкалте мэлкольших расетен вэте ГТО. Минкре нанам гэлхаур каттапэн сэнэл эт информагентства Чукотка. Тор мэлкольши гэсэватэн вэннэтэйка кэна кэньюра каса золотой ключик. Тэминнэл агантин мау плиткулэн ван вэлкалэн кама генар эмгулэн битона. Анкоры наринар энэн еркэнар эсхэ нкэм. Нарай панган ата амал ванг вал ату векенам саватинан ата. Нканам ат вал ата ратин маур кнен ат мальхольшиги саватан ветим. Палет койол калхертен мас ава яраус ака. Нкан нира кау мальхольшиги саватан вна коша гаям гошена. Торам го кейлин ата нира кау нэтэйкар кан тавайвам ака. Нкама ашимня коша нэтэйка кайна Чукотский многопрофильный колледж ал касам. Мы хотим, чтобы ты курган, а то не мешал.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Не учи ученого.
1: Со дна озера поднимут летопись климата Камчатки за 40 тысяч лет. Геофизики Казанского университета впервые провели сейсмоакустические исследования озера Кранотское на Камчатке. Это крупнейший пресноводный водоем Камчатки, расположенный в труднодоступной горной местности. Ученые добрались до него на вертолете. Для генерации акустических импульсов использовали компактный электродинамический излучатель типа «Бумер», разработанный в Казанском федеральном университете. Исследователи получили сейсмоакустические разрезы высокого разрешения, на которых четко видна структура залегания осадков мощностью более 10 метров. Это существенно облегчит их стратиграфическую интерпретацию. Озеро Кранотское образовалось около 10-12 тысяч лет назад в результате подпруживания древней реки лавовыми потоками при извержениях вулканов. По оценкам ученых, донные отложения хранят информацию о катастрофических извержениях за последние 30-40 тысяч лет. В ближайшее время материалы передадут в Институт географии Российской академии наук, где с их помощью определят места для отбора длинных колонок донных отложений. Это позволит восстановить детальную историю климата и вулканизма на Камчатке.
0: Не учи ученого.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Еще один гениальный совет против жирных пятен. Чтобы отстирать их за один раз, добавьте в стиральный порошок растительное масло и отбеливатель. И пятна исчезнут. Проблемы как рукой сняло.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

маленькой комнате снова запахло живыми цветами. Я снова мечтаю, как синее море укутает плечи. И в моей голове нежелание жить заменилось стихами. Я душой ощущаю, что это теперь уже точно навечно. Ты нашел меня между...

тобой рядом, я вспомнила, как мне к лицу эта нежность. Но теперь с тобой рядом, я вспомнила, как

частично любили и знаешь, мне никто из них не отзывался такими мурашками в теле. Я работаю много, и ты меня в этом не упрекаешь. Обнимаешь, жалеешь, желаешь, когда я уже на пределе. Мой характер не самый логичный, но ты со мной дружишь, да дрожь. Нашим детям с тобой повезет, такой папа укроет от грома. Мне так нравится, как ты уверен, что я хочу к тебе тоже.

0: 150 километрах от села Кипервеем расположился Анюйский вулкан, который потух каких-то несколько тысяч лет назад. Застывшие лавовые потоки тянутся на 60 километров от жерла вулкана. Жители Кипервеема могут слушать радио «Пурга» на частоте 101.6 FM.
1: Радио «Пурга» представляет...

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую на кухне любителей не только вкусно поесть, но и также вкусно готовить. С вами Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня поделюсь с вами секретами идеального холодца, от правильного выбора мяса до застывания. И поверьте, холодец – это не страшно. У вас обязательно получится, просто запаситесь терпением и запомните то, что я вам сейчас расскажу. Итак, для холодца подходят кости и мясо с большим количеством хрящей, суставов и связок. Именно в них содержится коллаген, который в процессе длительной термической обработки превращается в желатин. Некоторые варианты. Говяжий холодец варите из голяшек, хвостов, губ или ушей. Для холодца из свинины берите ножки, рульки, голову, уши или хвосты. Ножки нужны небольшие, но от взрослого животного бульон от них будет более прозрачный. Для холодца из птицы нужны голени, бедра, крылья, шеи, все с кожей и хрящами. Но особенно много желатина для бульона дадут куриные лапки. От себя добавлю, что я варю холодец из ассорти вышеупомянутых частей. Обязательно свиные ножки, куриные голени или крылья, а лучше и то, и другое. Также добавляю свиные языки и хороший кусок говядины. Не используйте очень жирное мясо. После застывания жир толстым слоем покроет поверхность холодца. Это испортит вкус и внешний вид. Перед варкой предварительно замочите мясо в холодной воде на 4-5 часов или на ночь, чтобы избавиться от остатков крови. Варить холодец нужно на самом слабом огне под крышкой 6-8 часов. Не позволяйте бульону сильно кипеть. Это обязательное условие для получения прозрачного холодца. За 2 часа до окончания варки добавьте овощи и специи. Морковь, лук, лавровый лист, перец черный горошком и, по желанию, чеснок. Следите за уровнем воды и при необходимости подливайте горячую кипяченую воду. Обязательно процедите готовый бульон через сито или 2 слоя марли, удалив овощи, специи и все лишнее. Перед отправкой в холодильник дайте холодцу остыть естественным образом при комнатной температуре в течение 2 часов. Это предотвратит образование конденсата и помутнение желе. Убирайте формы в холодильник минимум на 8 часов, а лучше на все 10-12 для полного застывания. Проверить клейкость бульона можно заранее, намочите им пальцы. Если они при высыхании склеиваются, студень застынет без желатина. Поверьте, это только на первый взгляд кажется, что холодец – сложное блюдо, для которого нужны специальные навыки. Нет, правильно выбранные ингредиенты – уже половина успеха. Поэтому пробуйте, готовьте и наслаждайтесь вкуснейшим и полезнейшим блюдом. Приятного вам аппетита! Скоро вернусь с новым рецептом.
0: Сели, поели!

0: Увеличиваем свои шансы жить долго и счастливо. Как? Да просто не курим. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.
1: Так ветер по тундре гуляет. Это дыхание предков, что сегодня и каждый день нас вдохновляет. Холод Арктики он закаляет.

0: Radio Purga. Radio Purga.
1: Там позади белый снег в пустыне синий. Там за кормой дом остался мой. В океане пенных далей растворю печаль твою.

0: дождись меня через дожди, храня свет моих глаз, свет моих грез, песни о нас. Знай, что пройдут дожди, только меня дождись, памяти нить в наших сердцах соединит.
1: Факты, факты, факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
2: Кажется парадоксальным, что глобальное потепление связано с повышением средней температуры Земли и сопровождается аномально суровыми и экстремальными холодами, которые нередко проявляются даже и в нашей зоне. Однако это не противоречие, а результат сложных климатических процессов, происходящих в атмосфере и океанах. Основным механизмом, объясняющим этот феномен, является изменение циркуляции воздушных масс. Потепление Арктики приводит к ослаблению и деформации полярного вихря, мощного потока холодного воздуха, который обычно удерживает над северными широтами. Ослабленный вихрь становится нестабильным, и арктический воздух прорывается далеко на юг, вызывая резкое похолодание в регионах, где обычно зима мягче. Это и объясняет, почему в Европе и Северной Америке, и даже Азии наблюдаются неожиданные морозы на фоне глобального потепления.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Сколько раз вы зарекались не покупать больше туфель и сапог на высоченном каблуке, поскольку ходить на них одно мучение. Но проходит время, и вы снова несете домой коробку с очередными шпильками. Если вы не можете отказать себе в этом чисто женском удовольствии, хотя бы укрепляйте икроножные мышцы. Когда ноги в хорошей форме, им гораздо легче переносить нагрузки. В обуви на каблуках ходить будет намного легче. Еще один момент. Постарайтесь выбирать обувь на пол размера больше. Дело в том, что к вечеру ноги оттекают, и туфли начнут неприятно сдавливать ногу. Помните об этом и отправляйтесь на шопинг во второй половине дня. И еще один совет. Лучше сразу приклеить пластырь на те места, где, скорее всего, появится мозоль. Не нужно ждать, когда нога начнет болеть основательно. Проблемные места выявляются уже при первой примерке. Короткая кожаная куртка – вещь незаменимая, но как же надоел ее вечный черный цвет. Тогда давайте купим еще одну – яркую, желтую, фиолетовую или голубую. Или берите пример с актрисы Джессики Альбы, которую не раз замечали в ее любимой розовой кожанке. Единственное, что нас может удерживать от этой жизнерадостной покупки – это соображение практичности, ведь цветную кожаную куртку универсальной не назовешь. Однако, если выбрать модель приглушенного оттенка, то ее можно будет вписать практически в любой образ. Темно-синяя или бордовая куртка – то, что надо. Ну а если черный цвет – единственный, который вы рассматриваете, обратите внимание на куртки с вышивкой, они смотрятся не в пример интереснее. Территория женщин.
1: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
1: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Ваши друзья в социальных сетях просят срочно перекинуть им деньги. Не спешите, перезвоните им и узнайте, что случилось.
1: Алло, привет, что случилось? Ты денег просил?
0: Чаще всего авторами сообщений являются мошенники.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Оконные рамы часто собирают толстый слой въевшейся пыли и грязи, с которым сложно справиться обычной тряпкой. Попробуйте мощный дуэт для очистки. Возьмите сильно загрязненные рамы и обильно засыпьте их пищевой содой. Сода послужит мягким абразивом. Затем сверху полейте или сбрызните поверхность перекисью водорода. Начнется реакция, которая поможет размягчить застарелые отложения. Оставьте эту смесь на некоторое время, а затем просто смойте все влажной губкой. Ваши рамы будут выглядеть так, словно вы их только что установили.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Те, кто хочет сэкономить на покупке автомобиля, выбирают его на вторичном рынке. Но вот содержать машину порой приходится в ущерб семейному бюджету. Если много колесишь по городу, одно только топливо выливается в отдельную статью расходов. Как известно, самые прожорливые авто – те, в которых есть какие-то неполадки. Так что, по идее, если поддерживать железного коня в хорошем состоянии и не забывать о профилактических процедурах, не потратишь лишнего. Второй момент. Приучи себя закрывать при быстрой езде все окна в салоне. Щели создают дополнительное сопротивление при движении, и топливо уходит больше. Да и злоупотреблять климат-контролем нет смысла. Опять же, лишний расход бензина. Охладил салон, устрой кондиционеру передышку. Ну и, наконец, разбери на досуге завалы в багажнике. Если до сих пор катаешь в нем пару сезонных колес и кучу ненужных канистр, то это дополнительная трата топлива. Так что весь лишний груз долой.
0: Территория мужчин.
1: Взрывные тренировки в качалке, как известно, не приведут к росту мышц, если не заложишь для них основы в виде правильного питания. Правильное, кстати, вовсе не означает обильное, как многие считают. Дескать, увеличь общее число калорий, масса попрет, как на дрожжах. Есть что попало, это путь в никуда. Диетологам отлично известно, какие продукты приведут к успеху, так что грех их игнорировать. Обязательно введи в рацион лосось, даже если не слишком любишь рыбу. В этом продукте содержится жирное кислоты омега-3 и огромное количество белка, строительного материала для мышц. Второй важный продукт – творог. В 150 граммах творога содержится примерно 22 грамма белка, и они тебе определенно нужны. И еще чаще вари гречневую кашу. Эта крупа богата медленными углеводами и белками. Если верить таблицам диетологов, в 100 граммах сухой гречки содержится 12 граммов протеина. Так что полюби эту кашу всей душой.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Река Нерпичья впадает в Анадырь с левой стороны. На реке живут сидячие чукчи. Так описывал предков жителей села Кончалан еще в 18 веке этнограф Яков Линденау. До конца 19 века река Кончалан называлась Нерпичьей. А в селе Кончалан, что расположилось на реке Кончалан, можно слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: В эфире «Вместе далеко пойдем». Друзья, сегодня я приглашаю вас в путешествие, полное уюта и мурлыканья. Мы отправимся на берега Балтийского моря, в город Калининградской области, который по праву называют столицей кошек России. Встречайте, Зеленоградск.
2: Отправляемся в путь.
1: Представьте, вы гуляете по брусчатке старинных улочек, а вокруг море. Воздух пахнет солью и соснами. Но главное сокровище этого города – его пушистые жители. Здесь кошки – настоящие хозяева. Изящные бронзовые фигурки сидят на лавочках, заглядывают в окна, а настоящие живые кошки лениво гуляют повсюду. Охотно позируют для фотографий и с радостью принимают знаки внимания от туристов.
2: Следующая точка назначения.
1: Апогеем этого кошачьего праздника жизни стал уникальный музей «Мурариум». Он расположен в старинной исторической башне и является самым большим кошачьим центром в Европе. 4000 экспонатов, картины, скульптуры, предметы быта – все посвящено нашим любимым мурлыкающим питомцам. Это место, где просто невозможно не улыбнуться.
2: Время семейных эмоций.
1: Но Зеленоградск – это не только кошки. Любителям природы советую заглянуть в музей «Философия», где вас познакомят с мудрыми филинами и совами. А для тех, кто ищет активностей, есть сюрприз. Прямо на Балтийском побережье работает школа серфинга «Кёнинг Сёрф Клаб», где научат стоять на доске даже самых маленьких путешественников.
2: Путешествие без преград.
1: Добраться до этого уютного уголка проще простого. Самолет из Москвы до Калининграда занимает всего 2.5 часа, а оттуда короткая поездка на электропоезде или автомобиле. И вот вы на месте. Так что если вы ищете место, где можно отдохнуть душой, подышать свежим морским воздухом и найти новых пушистых друзей, ваш путь лежит в Зеленоградск.
2: Вперед к неизведанным местам!
1: Упакуйте в чемодан не только вещи, но и хорошее настроение. Вас ждет город, где вас встретят морской бриз и мурлыканье самых гостеприимных хищников на планете. Приятного путешествия по этому удивительному краю.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

И олени пасутся под музыку. Радио Бурга.

Этот воздух, как ват, его стоит. Летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ват, его стоит.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а кто и когда придумал глобус? Идея создать модель Земли в виде сферы пришла к ученым задолго до появления первого физического глобуса. Еще в древности ученые знали, что Земля имеет форму шара. Это открытие, хотя и не было принято сразу всеми, стало основой для дальнейших исследований и создания глобусов. Первым известным глобусом, созданным для массового использования, стал глобус, изготовленный немецким ученым Мартином Бехаймом в 1492 году. Бехайм был астрономом, картографом и инженером, а его глобус стал важной вехой в истории науки. Он был сделан в Нюрнберге. На нем была изображена Земля, окруженная океанами, но с рядом неточностей. Например, он не содержал Америки, поскольку континент был открыт лишь в конце 15 века, вскоре после того, как был завершен проект глобуса.

0: Радио Пурга. Радио Пурга.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но привет. Нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

0: Радио Пурга.
1: Не повторяется, не повторяется, не повторяется такое.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Покупая очередную баночку поливитаминов, мы, как правило, хотим решить какую-то косметическую проблему. Слоятся ногти, плохо растут волосы, кожа стала тусклой и сухой. А вот когда мы покупаем косметику с витаминами в составе, то здесь в голову закрадываются сомнения, а способны ли они работать при наружном применении. Косметологи уверяют, что да. К примеру, сыворотки с ретинолом – это активная форма витамина А. Научно доказано, что он действительно омолаживает кожу. Витамин А снимает с лица ороговевший слой клеток и стимулирует выработку коллагена и эластина. В результате кожа быстрее обновляется. Только наберитесь терпения. Вначале кожа будет шелушиться, но зато потом станет гладкой и нежной. Ну а витамины группы В помогают устранить сухость и шелушение и при этом обеспечивают здоровый цвет лица. Ищите на упаковке с косметикой витамин В3 или ниацин, витамин В7, который известен как биотин, и провитамин В5, который также может скрываться под названиями пантенол или депантенол. Белая рубашка классического мужского покроя – это вещь, которую дизайнеры советуют иметь в своем гардеробе каждый из нас. По идее, такие модели долгое время четко ассоциировались с офисной одеждой. Можно ли придумать что-то более обыденное? На самом же деле белая рубашка похожа на чистый лист бумаги. Она всегда готова к экспериментам. Модные дизайнеры буквально разоряют наши кошельки. Простые модели типа крестьянской рубашки, высокие стоячие воротники, эффект завязанного узла и широкий изящных складок. Вы можете носить ее с классическими брюками или джинсами, юбкой или сарафаном, на выпуск или наполовину расстегнутой. Белая рубашка освежает и украшает, причем всех без исключения.
0: Территория женщин.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.